0: 5:41.
1: Karstākies sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
2: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

Доброе утро! Сегодня тот самый случай, когда календарь и природа явно живут в разных настроениях. По ощущениям, за окном ранняя осень. Дождь, серое небо и хочется завернуться в плед и никуда вообще не спешить. А между тем, день у нас уже почти летний. Солнце взошло в 5:10 утра, а зайдет только в 21:30. То есть световой день сейчас длится больше 16 часов. И мне нравится мысль, что даже в такую пасмурную среду май все равно тихонько, но делает свое дело. Вечера становятся длиннее, утро приходит раньше, и до настоящего лета остается все меньше времени. Так что дождь дождем, а сезон длинных светлых вечеров уже официально открыт.

0: «Майский вечер» – одна из песен, с которыми у многих сразу включается ощущение теплого ретро-настроения. Интересно, что Юрий Шатунов очень любил темы, связанные с летом, вечерами и романтикой. И именно такие песни помогли ему сохранить огромную популярность даже спустя десятилетия после эпохи «Ласкового мая». После небольшой паузы Нина – «The Reason Is You».
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Signetbank piedāvā prātuvētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē JaunCLV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
6: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12 у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой.

Гороскоп. Овны. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой, не физической, конечно, боже вас упаси, от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Тельцы. Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Близнецы. Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну, самую завалящую, и день не пройдет даром. Раки. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Львы. Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас сегодня, будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами. Девы. Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить. Весы. Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять и быть понятым самому. Скорпионы. Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться. Стрельцы. Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит. Козероги. Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют, и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете? Водолеи. Сегодня вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями. Рыбы. Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай – не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.

0: 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
1: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

Представьте себе обычную школьную экскурсию в Норвегии. Первоклашки гуляют по полю недалеко от Осло, смотрят под ноги, собирают камушки. И вдруг 6-летний мальчик по имени Хенрик замечает в земле какую-то ржавую железку. Любопытство победило. Он потянул ее на себя, и оказалось, что это настоящий меч викингов, которому примерно 1300 лет. Сам Хенрик потом спокойно рассказывал журналистам, мол, просто увидел кусок железа, решил поднять и посмотреть. А взрослые в этот момент уже хватались за голову, потому что такие находки обычно ищут археологи с приборами и экспедициями, а тут первоклассник на прогулке. Сейчас меч уже передали в музей Осло, где его будут реставрировать. И мне кажется, это очень добрая история про то, что самые удивительные открытия иногда случаются не у ученых в лабораториях, а у детей, которые просто внимательно смотрят вокруг. Впереди Пол Маккартни и Майкл Джексон с песней «Say, say, say».

Вашему вниманию день в истории, 13 мая. В 1501 году Америго Веспуччи отправляется в путешествие на запад и позже приходит к выводу, что Христофор Колумб открыл не путь в Индию, а новый континент. По другим данным, 10 мая. В 1637 году, по одной из версий, кардинал Арман Жан Дюплеси де Ришелье, то ли из заботы о манерах, то ли борясь с привычкой ковырять в зубах, приказывает закруглить столовые ножи. Так, как считается, появляются прообразы столовых ножей. В 1857 году Париж охватывает массовая паника из-за слухов о том, что высокие здания могут рухнуть, и жители в спешке покидают город. Один из ранних примеров того, как слухи способны управлять целым мегаполисом. В 1920 году на конференции врачей-дантистов в Манчестере сахар называют главной причиной проблем с зубами, а после сладкого неожиданно рекомендуют сухое шампанское. Помните, что алкоголь вредит здоровью. В 1965 году The Rolling Stones выпускают синглом песню Satisfaction, а уже в 1966 году Paint It Black, закрепляя за собой статус одной из самых главных рок-групп эпохи. В 1991 году Apple Inc. выпускает систему Macintosh System 7.0, важный шаг в развитии классической линейки Macintosh. Ну и, наконец, в 2003 году Шаолиньский монастырь впервые платит налоги после дохода от использования своей торговой марки, полученной от кинематографической компании. Редкий пример того, как древняя традиция сталкивается с современным авторским правом.

Начнем это утро с добрых поздравлений и теплых слов для тех, у кого сегодня именины и Вардадена. В Латвии сегодня Вардадену празднуют Ира, Ираида, Ирена и Ирина. Считается, что Иры умеют сохранять внутреннее спокойствие даже в суете. Ираиды часто очень внимательны к людям. Ирены мягкие и мудрые, а Ирины обычно умеют создавать вокруг себя ощущение уюта и надежности. Так что, если среди ваших близких или коллег есть сегодняшние именинницы, обязательно найдите повод сказать им что-то хорошее. По православной традиции именины отмечают Максим, Никита, Василий, Игнат, Яков, Ефрем и Климент. Пусть день принесет вам хорошие новости, легкие мысли и людей, которые... рядом с которыми спокойно и по-настоящему тепло. А по народному календарю сегодня Яков теплый. Считалось, что именно после этого дня весна окончательно

вступает в свои права. Дороги становятся суше, а погода мягче и стабильнее. Люди внимательнее смотрели на солнце и ветер, потому что верили, каким будет этот день, таким станет и ближайшее лето. Судя по всему, туманным и пасмурным, как у нас сегодняшнее утро в Риге. Ну а мы продолжаем это утро вместе с вами.

0: 13 мая календарь собрал очень разную компанию праздников. От одуванчиков до инженерии будущего. Например, сегодня Всемирный день одуванчика, который весной появляется буквально везде. На газонах, у дорог, во дворах. И который в детстве превращался то в букет, то в пушистый шарик, который нужно обязательно сдуть. Пока где проезжала, видела прекрасные россыпи желтых одуванчиков, а если еще и день солнечный, то вообще сказка. Еще сегодня день рождения застежки-липучки. Застежки, которая спасала кроссовки в детстве, держит рюкзаки и куртки и вообще делает жизнь проще уже много десятилетий. Есть повод отметить и Всемирный день коктейля, причем не обязательно вечером и не обязательно чего-то крепкого. Молочный, фруктовый или кофейный тоже считается. А еще сегодня Всемирный день канцтоваров. Так что отдельный привет всем, кто все еще радуется новым блокнотам, красивым ручкам и наклейкам на потом для чего-нибудь важного. Еще у меня был когда-то блокнот Малескин из серии «Полустелина колец». Так его берегла, что в итоге и не написала ничего, а сейчас уже и потерялся где-то. Ну и среди самых необычных праздников – день грозового гонга. Звучит так, как будто погода собирается устроить драматичный саундтрек к сегодняшнему вечеру. И если погода решит пойти этим путем, то тоже неплохо. Чтобы открыть купальный сезон, должно же пройти три грозы. И, конечно, Международный день хумуса. Так что, если дома есть лаваш, овощи и баночка хумуса, вот вам уже и маленький готовый праздник посреди недели. Ну а сразу после небольшого перерыва Леонид Агутин с песней «Следом за весной».
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
7: Hei, hokeja līdzjutēji, nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā. Dziesmas, uzvaras un prieks. Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
10: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовос Центрс. Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмовос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмовос Центрс.
12: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
13: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
14: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
15: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
16: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
17: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,89 €. Maksima. Lai nekā.

Гороскоп. Овны. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой, не физической, конечно, боже вас упаси, от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Тельцы. Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Близнецы. Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну, самую завалящую, и день не пройдет даром. Раки. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Львы. Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас сегодня, будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами. Девы. Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить. Весы. Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять и быть понятым самому. Скорпионы. Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться. Стрельцы. Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит. Козероги. Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют, и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете? Водолеи. Сегодня вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями. Рыбы. Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.

0: Говорят, песню «Солнышко» группы «Демо» тогда знали наизусть даже те, кто делал вид, что попсу не слушает. Но стоило заиграть первым аккордом, и подпевали уже все. После небольшой паузы «Bad Boys Blue» с песней «Pretty Young Girl».
1: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на сайт finance.lv.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио решениями». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
7: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
9: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
10: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
11: но и по-настоящему полезным.
12: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
10: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
12: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
10: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
13: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Es ziedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
14: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
15: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
16: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле2. Заходи на Теле2 LV или в любой центр клиентов Теле2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле2.

Интересно наблюдать, как меняются наши привычки. В Латвии люди все реже звонят по обычному номеру телефона, и все больше общения уходит в мессенджеры, голосовые сообщения и интернет-звонки. По данным Теле2, за последние 5 лет классических разговоров стало почти на треть меньше. Зато мобильного интернета мы используем все больше. Видео, переписки, звонки в WhatsApp, Telegram, мессенджеры уже давно стали частью повседневности. Хотя, честно говоря, обычные звонки пока никуда не исчезли. Я, например, сама все чаще набираю номер. Особенно, когда нужно что-то быстро обсудить без 10 голосовых подряд. К нам в студию, например, во время конкурсов можно дозвониться именно по обычному телефону, потому что некоторые пытаются звонить нам в WhatsApp, а мы потом переживаем, что человек вроде старается дозвониться, а звонок просто не туда ушел. Так что технологии технологиями, а старый добрый звонок по номеру иногда все еще работает быстрее и надежнее. Впереди Риэл Маккой «Another Night».

0: Кажется, кто-то решил, если на коробке есть Dua Lipa, продажи точно пойдут вверх. Вот только сама Dua Lipa, похоже, такого маркетинга не одобрила. Певица подала в суд на Samsung и требует около 15 миллионов долларов. Причина – фотография артистки, которую, по ее словам, компания использовала на упаковках телевизоров США без ее разрешения. Юристы певицы утверждают, у покупателей могло сложиться впечатление, будто Dua Lipa официально рекламирует технику Samsung. И самое интересное, в соцсетях действительно появились комментарии в духе «Я куплю этот телевизор только потому, что там Dua Lipa». Сама компания ситуацию почти не комментирует, а вот эксперты уже называют дело одним из самых громких споров последних лет между знаменитостью и крупным брендом. Ну и честно говоря, история в духе нашего времени. Раньше звезды украшали плакаты в магазинах, а теперь даже коробка от телевизора может стать причиной многомиллионного суда. Такие вот времена.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.com. LV.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Общество Латвийской кредитной помощи программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа ЛКПП-ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12 у моря прохладнее.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной помощью программа ЛКПП-ЛВ.
0: На часах 8 среда идет полным ходом, а вместе с ней и наш эфир. Доброе утро всем тем, кто только проснулся и к нам присоединился. В студии Елена Рассохина, и впереди еще много бодрой музыки.

Если вам в последние дни кажется, что дорога занимает дольше обычного, вам не кажется. В Латвии сейчас вовсю идет сезон ремонтов, и ограничений на дорогах становится все больше. На данный момент работы идут уже на 31 участке государственных трасс. Больше всего водители сейчас тормозят Даугавпилское и Бауское шоссе. Например, на трассе А6 местами стоят светофоры, снижена скорость, и только один ремонтируемый участок может добавить к поездке примерно полчаса. Похожая ситуация возле Свенте, там тоже придется запастись терпением. Ну а те, кто по утрам едет в Ригу со стороны Кековы, наверняка уже почувствовали на себе строительство Южного моста и новые работы возле Бауского шоссе. Особенно весело, конечно, в часы, как обычно, в часы пик. Плюс ремонты сейчас идут и в Латгалии, и на региональных дорогах возле Балвы, Лудзы и Валдермалпилса и Колки. Если впереди дальняя поездка, лучше выезжать немножечко раньше, а то фраза «я опоздал из-за ремонта дороги» будет весьма популярна.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 8:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: В Европе активно обсуждают возможное возвращение особенного в мадридский Реал. Сразу несколько крупных спортивных изданий сообщили, что португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить клуб уже этим летом. Правда, официального подтверждения пока нет. По информации СМИ, руководство Реала недовольно нынешним сезоном. Команда вылетела из Лиги чемпионов, уступила титул Барселоне, а внутри клуба все чаще говорят о напряженной атмосфере. Сам Моуринью заявил, что переговоров не ведет, но футбольная Европа все равно внимательно следит за ситуацией. Напомню, именно при нем Реал когда-то прервал доминирование Барселоны и взял чемпионство со 100 очками. Ну а хоккейные болельщики уже готовятся к чемпионату мира в Швейцарии. И там главное предупреждение простое – Цюрих в эти дни будет очень дорогим. Гостиницы на время турнира стартуют примерно от 200 евро за ночь. Зато билет на матч одновременно работает как проездной на городской транспорт. И еще организаторы напоминают, в Швейцарии очень строго относятся к шуму и порядку. Так что слишком бурно праздновать победы лучше аккуратнее. Сборная Латвии стартует на чемпионате мира уже 16 мая матчем против Швейцарии.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: «Лишь только солнце» группы «Рок Острова». Интересно, что настоящий всплеск популярности у нее случился спустя годы после выхода, когда трек вдруг снова разлетелся по интернету и стал для многих настоящей машиной времени в 90-е. А после небольшой паузы группа «Roxette» с песней «Fading Like a Flower».
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī. Turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED. Stiprākais savienojums.
8: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku!
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Маму, капец би ярексти тик дауд ципар лай эпирктос?
10: Ох, кадрейс та бия. Картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вилне?
9: Ко? Tiešām?
11: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
12: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 104.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмовы Центрс. Крытый пляж в Риге.
2: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Lūks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
5: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!
8: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12 у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
2: Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ. При выборе теплового насоса необходимо оценивать не только площадь дома, но и теплоизоляцию здания, качество окон, систему отопления и другие риски теплопотерь. Как понять, обладает ли установленный тепловой насос необходимой мощностью? Если дома слишком холодно или тепловой насос работает непрерывно, он, скорее всего, слишком слабый. Если же устройство часто включается и выключается, оно, вероятно, слишком мощное. В обоих случаях пострадает эффективность и вырастут расходы. Лучшее решение – выбирать тепловой насос по точным параметрам дома и, главное, консультироваться со специалистом. Это поможет избежать повышенных затрат и обеспечит долговечность системы. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ.
3: Мидеа – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Мидеа Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Мидеа – будущее за вами.

0: Кажется, у латвийских любителей азиатской кухни появился новый гастрономический фаворит. В магазинах все чаще можно встретить грибы эноки. Если вдруг вы их еще не видели, выглядят они очень необычно. Длинные, тонкие белые ножки, почти как спагетти, а сверху крошечные круглые шляпки размером с пуговицу. Целая упаковка напоминает маленький грибной букет или такую белую кисточку. Эноки очень популярны в азиатской кухне. Их добавляют в супы, лапшу, воки и горячие блюда. По вкусу они довольно нейтральные, зато хорошо впитывают аромат соусов, мяса, рыбы или овощей. Врачи говорят, что в этих грибах много клетчатки, витаминов группы В и антиоксидантов. А еще в составе есть вещество фламулин, которое изучают за его возможные защитные свойства для организма. В латвийских магазинах небольшая упаковка эноки сейчас стоит примерно 2,5 евро. А активно обсуждать этот гриб у нас начали после выставки «Рига Фуд». Даже захотелось посмотреть какие-нибудь рецепты эдакие с этим грибом заморским-то. А то прохожу мимо совсем необычных товаров и беру в основном только привычные. Так что если увидите на полке что-то похожее на белые грибные ниточки, вы теперь знаете, что с этим делать. Это вполне себе модный ужин. Ну а после небольшой паузы Данута с песней «Touch My Heart».
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Только в МК Латвии начат сбор подписей за досрочную выплату денег со второго пенсионного уровня. Читайте, как проголосовать. У подростка есть зависимость от алкоголя или наркотиков. Узнайте, как записать его в новую программу спасения. Недавно латвийцам обещали вернуть по 2000 евро переплаты за электричество. Рассказываем, что происходит с инициативой сегодня. Опасен ли для Латвии новый хантавирус, погубивший туристов на круизном судне? У нас разбор с врачом. МК Латвия – ваш семейный еженедельник.
9: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
6: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien! Izbaudi īstu pistāciju!

0: спросить этого розового зверя. Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
1: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте icedevums.lv или по телефону 1858. Icedevums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Не пропустите до 31 мая международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделе».
8: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reivinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani. Viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Latvia.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
13: На часах 9 в студии Елена Рассохина, и впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивную среду вместе с Retro FM Latvia.

Есть такая популярная идея, что нужно обязательно проходить 10 тысяч шагов в день. Она уже для многих стала почти правилом жизни, везде ведь пишут именно про 10 тысяч, но новое исследование говорит, что число, конечно, красивое, но не прямо обязательно. Ученые проанализировали данные примерно 4 тысяч человек и пришли к более конкретному выводу. Для тех, кто худеет или уже сбросил вес, оптимальный ориентир – около 8500 шагов в день. И смысл тут не только в похудении. Самая большая проблема в том, что вес очень часто возвращается. У большинства людей в течение нескольких лет после диеты. И вот регулярная ходьба помогает удерживать результат. В среднем участники исследований, которые больше двигались, действительно теряли около 4 килограммов и лучше удерживали форму. Важно не столько резко увеличивать нагрузку, сколько стабильно держать привычный уровень активности. Примерно те самые 8-9 тысяч шагов становятся таким якорем, который не дает организму снова уйти в набор веса. И еще один момент. И речь здесь не о спортзале и сложных программах. Обычная ходьба по городу, по делам, по лестницам работает как часы. То есть идея простая – найти свой стабильный ритм движения, который реально можно поддерживать каждый день.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Четыре легендарных клуба Риги, которые научили нас свободе. Местные деликатесы на рынке. Сколько стоит ревень, огурцы и другие лакомства. От «Черного лебедя» до «Поп-викинга». Чем удивило открытие Евровидения 2026? Как ВИД упустила 500 000 евро? Суд спас бывшего.

0: 150 grami, 1,09 €. Ar mans Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda Crispy CV Talke Noi, 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
1: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бижнейка Опиши 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evoslabs.lv. Код учреждения 00100028.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
8: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Hestio.lv.
9: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
10: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
11: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12 у моря прохладнее.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Время перекусить хот-догом Viada. В этом месяце на заправках Viada один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Viada Plus или приложением Viada Latvia еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Viada и узнай сам. Viada. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой, не физической, конечно, боже вас упаси, от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Тельцы. Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Близнецы. Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну, самую завалящую, и день не пройдет даром. Раки. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Львы. Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас сегодня, будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами. Девы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить. Весы, приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять и быть понятым самому. Скорпионы, сегодня вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться. Стрельцы. Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит. Козероги. Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют, и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете? Водолеи. Сегодня вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями. Рыбы. Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять. Хоть среда и пасмурная, самое время для хороших летних новостей. В этом сезоне на пляжах Латвии будут развиваться сразу 14 голубых флагов. Это международный знак качества и безопасности для мест купания. Причем впервые его получили сразу два новых пляжа – Даугавгавский в Риге и пляж Варзас в Лимбургском крае. Вообще, чтобы получить голубой флаг, недостаточно просто чистой воды. Там оценивают все – экологию, безопасность, работу спасателей и даже просветительские мероприятия. Так что это вот такой вот знак о том, что здесь о вашем отдыхе действительно подумали. Ну и официально купальный сезон в Латвии стартует уже 15 мая. Кажется, лето все-таки начинается. Ну а после небольшой паузы Pet Shop Boys с песней «Suburbia».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
6: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на 5-й этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: 4.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrati tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
6: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.лв.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

под конец часа вот вам дурашливая история про очередную неадекватную начинку для пиццы. Казалось бы, пицца – это уже давно закрытая тема. Тесто, сыр, соус, ну и бесконечные споры о том, можно ли добавлять туда ананас. Тема приемлемых и неприемлемых начинок для пиццы является, пожалуй, неисчерпаемой. Но порой в качестве начинки для пиццы выбирается нечто настолько странное, что даже самые непримиримые спорщики-гурманы немедленно приходят к согласию и заявляют, что подобной мерзости на пицце не место. Ну а какие еще мысли могут прийти в голову при взгляде, например, на пиццу, в которую добавили муравьев? Комментаторам остается лишь закатывать глаза и заявлять, что у них и комментариев-то толком нет. Известно, что необычную закуску испекли в Бразилии, и по этому поводу многие пользователи заявили, что география излишняя. Бразилия славится своими странными пиццами, так что о принадлежности кулинарного эксперимента именно этой стране вполне можно было бы догадаться. И о такое, оказывается, бывает. Впереди Brainstorm Maybe.

0: Эфир потихоньку подходит к концу, и по традиции заглянем в народный календарь. Сегодня Яков теплый. В народе говорили, с этого времени весна уже окончательно берет верх, и тепло становится все более уверенным. Присматривались к погоде особенно внимательно. Если день солнечный и спокойный, значит лето уже совсем рядом. А если ветер еще упрямится, то весна просто не спешит сдавать позиции. Считалось, что на Якова хорошо начинать новые дела, наводить порядок вокруг себя и в мыслях. А заодно не забывать радоваться простым вещам – солнцу, теплу и обычному спокойному дню. Ну а на этом эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе этим утром. Услышимся завтра, как всегда, в то же время. Пусть день будет теплым, легким и без лишней суеты. До завтра.
1: Реклама. Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресиналиями». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
4: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
13: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзибис» программа «ЛКПП ЛВ».
12: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: мама.
1: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет, я тут подумал.
4: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
6: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
7: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda Crispy CV Tauke Noi 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
7: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12 у моря прохладнее.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Только в МК Латвии. Где искать работу с зарплатой более 2000 евро? Исследуем предложения с главной ярмарки вакансий в этом году. Владельцы квартир начали получать странные счета за пользование землей. Узнайте, нужно ли платить. Кто возместит ущерб, если дрон разрушит дом? Полный разбор от экономиста и адвоката. Куда жаловаться на дорожную яму или пропавший канализационный люк? Только у нас нужные телефоны. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
3: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интегрет и радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
4: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā! Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
0: Готовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Volkswagen Festivals ir klāt. Tikai līdz 16. maijam. Galvu reivinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
9: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
8: Ух ты! Безумно выгодно.
10: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
12: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
13: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētā.

0: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrati tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
6: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
7: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
6: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
5: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
6: Подробнее gimenesrivs.lv.
8: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
9: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
11: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Одна система для отопления и охлаждения. Действительно ли это возможно? Да, современные тепловые насосы работают в обоих направлениях. Зимой они греют, а летом помогают поддерживать в помещениях приятную прохладу. Часто спрашивают, хорошо ли такая система работает в условиях латвийской зимы. Ответ убедительный – да. Современные тепловые насосы адаптированы для работы в холодном климате и обеспечивают стабильное отопление даже при низких температурах. Однако важнее всего выбрать подходящее оборудование и адаптировать его под конкретное здание. Если тепловой насос выбран правильно, вы получите одну систему, которая обеспечит и тепло зимой, и прохладу летом. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV.
1: Midea – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Midea Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Midea – будущее за вами.

0: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
1: Mosties, saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода. С GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
3: ЭХР ЕСАКА.
4: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
5: Akcionierne.
6: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
7: Общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12 у моря прохладнее.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
6: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
8: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
9: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: В Касинукай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
11: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
12: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Golden Saga, ювелирная фабрика номер 1, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
9: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
10: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
14: Сегодня в Латвии облачно, во многих районах дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 8 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-11. В столице Латвии облачно, в первой половине дня дождь. Днем до плюс 12, у моря прохладнее.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionātu spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
8: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Es Ziedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilogramu iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
5: Я макса мазак, палек вайрак. Арсамазин ЛВ, висир теж тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: Redzes festivāls Vizionete Opticas. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotrs litrs mangaļa Vitafruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее, а Kia Sportage их раскупают как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод, Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto, Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
9: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Марина Орловская, вас поздравляют с днем рождения ваши друзья, семья Никитиных. А также желают много ярких, счастливых событий в жизни, везения, любви и благополучия в семье. Подпись «Семья Никитиных». Марина, принимайте поздравления, пусть у вас будет радостный день. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Только в МК Латвии начат сбор подписей за досрочную выплату денег со второго пенсионного уровня. Читайте, как проголосовать. У подростка есть зависимость от алкоголя или наркотиков. Узнайте, как записать его в новую программу спасения. Недавно латвийцам обещали вернуть по 2000 евро переплаты за электричество. Рассказываем, что происходит с инициативой сегодня. Опасен ли для Латвии новый хантавирус, погубивший туристов на круизном судне? У нас разбор с врачом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка Sunseeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
6: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Ваш ребенок увлекается музыкой?
10: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
9: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
10: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
9: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
10: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
11: Пусть лето зазвучит ярко.
9: Подробнее Dimensrifs.lv.
12: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
13: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
14: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Ксении Зибовской из Риги от сестры Натальи. Далее зачитаю. «Дорогое радио, хочу сделать сюрприз моей сестричке Ксении и просто передать ей приветик. Пусть она его поймает, улыбнется, и от этого ее день станет лучше. Наталья, спасибо вам большое за заявку, и я с радостью передаю приветик для Ксении Зибовской».
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло, которым делитесь. На сегодня все послания озвучены, ну а вновь услышимся завтра в это же время. Не забудьте отправить свое послание на retrofm.lv и подарить немножко радости своим близким и родным. На этом у меня все. С вами была Катя Ерофеева. Оставайтесь на RetroFM Латвия. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Reklāma. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100280.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитискас дарбибс вейцайем.
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха. Участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» по Удмовой Центрс. Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация «Плудмалес Центрс ЛВ». До встречи в Делфи «Плудмалес Центрс».
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro-FM Латвия и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
6: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
7: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
8: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro. Top!
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrati tās ārā!
9: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
11: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
12: но и по-настоящему полезным.
13: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
11: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
13: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Деминес Ривз ЛВ».
11: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Деминес Ривз ЛВ».
14: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
15: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Forum Auto. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
16: EHR iesaka.
17: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV –

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ришинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию «Райан». Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: Итак, о погоде на завтра. Завтра в Латвии облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь. Южный и северный ветер от 4 до 5 метров в секунду. Лейпая Вентспилс. Температура днем плюс 11-14. Вечером дождь ожидается. Даугавпилс, Резекне, Краслава плюс 16. Рига облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем плюс 9, плюс 17. У моря будет значительно прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
9: И здравствуйте, дорогие мои, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе будем делать Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну все, дамы и господа, больше мне ничего присылать не надо. Тут столько интересных вариантов на конкурс имени 5 билетов на посещение парка аттракционов в Елгове. Что, как говорится, дай бог, чтобы хватило времени разобраться во всем. Ну, попытаемся. Счетная комиссия приступила к работе.

0: Стиврокес Савиноумс.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресиналиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
8: Večernī promenād.
9: Večernī promenād. На Retro FM Latvia.
8: Вечерний промена.
10: Ну что, братцы-кролики, давайте потихонечку будем подводить итог нашего конкурса леденцов от кашля. Да, это было креативное задание, надо было придумать так, чтобы даже я захотел купить эти самые леденцы. Ну и что, в финале кто-то сейчас получит по итогам вашего голосования 5 билетов на посещение парка аттракционов в Йелгаве. Аттракционы сами из Голландии, ну а географически они сегодня находятся в Йелгаве. Итак, поехали. Евгений, если вы принимаете слабительное на регулярной основе, не забудьте купить леденцы от кашля. Ну, практический совет от Евгения, да, спасибо. Далее. Приобретаете леденцы от кашля Приобретаете леденцы от кашля тихий сеанс в кассах кинотеатра. Александр нам так советует. Ну, я, в принципе, Александр, думаю, что вот такой плакат надо, чтобы висел в кинотеатрах, потому что так чувствуется, что у автора этого призыва есть какой-то личный экспириенс, личный опыт. Далее таинственный абонент Disco 80, зашифрованный у нас таким макаром, чувствуется, что он знаком с этим популярным мемом, который рассылали по всему WhatsApp и по всему TikTok, сосем на яриваем, поменьше разговариваем, купите леденец, кто сосет, тот молодец. Кто часто леденец сосет, того удача в жизни ждет. Да, ну там еще и дальше было тоже. Так что, ну, спасибо вам за вашу память, как говорится. Леденцы от кашля можно сразу и в караоке. Алекс, да, вот шикарное, прям вот такое в аптеке надо было бы повесить, на мой взгляд. Алекс, я думаю, что вы можете зарабатывать этим денежки. Предложите аптекам этот слоган. Кашля больше не боюсь, леденец хорош на вкус, нет проблемы у меня, всем советую, друзья. Это еще не все, Татьяна у нас сегодня на редкость плодовита была. И далее второй вариант от нее же. Если кашель заморочил, покупай ты леденец. Так надежней и приятней. Леденец ведь молодец. Молодец, Татьяна. Леденцы от кашля мужские. Грызть, а не сосать. Хорошо, далее. Победи кашель раньше, чем тебя заметят. Галина так нам написала. Заметь, для шпионов просто, да? Победи кашель раньше, чем тебя заметят. Кашель пока. Леденец поможет всем. Вот так говорит Валерия. Да, призывно. Далее. В горле кактус и легкие горят. Леденцы от кашля – лучший вариант. Это от Владимира вариант. Ну и еще есть масса остального, что я, так сказать, в эфир уже давать не буду. Я далее дам в эфир три варианта, за которые попрошу вас проголосовать, потому что надо было бы кому-то эти 5 билетов выдать. Я, честно говоря, самого у меня рука не поднимается. И пан директор меня тоже призывает к демократическому решению этой проблемы. Ну да ладно, давайте на 244-244-14 пришлите мне свой вердикт. Вариант номер один. Заткнись со вкусом. Кашляй тише, соси потихоньку. Вариант номер два. Соси спокойно, это всего лишь кашель. И вариант номер три. Хватит рычать, как старый мопед. Съешь меня, я горломед. Ну вот. Первый вариант, второй или третий. Жду 244-244-14. Заткнись со вкусом, кашляй тише, соси потихоньку. Вариант номер один. Вариант номер два. Соси спокойно, это всего лишь кашель. И вариант номер три. Хватит рычать, как старый мопед. Съешь меня, я горломед. Ну, песни две, на это, я думаю, мы с вами отпустим. Может быть, даже три. Жду. Помогите разобраться. 244-244-14. Первый вариант, второй или третий?

0: Итак, у нас даже типа по телефону прорываются люди. Здравствуйте.
1: Да, да, да. Самый лучший – это третий вариант.
0: Третий вариант. Как зовут вас, таинственная незнакомка?
1: Алла.
0: Алла.
1: Алла.
0: Спасибо, Алла.
1: Да.
0: Спасибо. Алло, кто стучится в дверь
2: моя? Добрый вечер, Эдмунд.
0: Да.
2: Эдмунд, я голосую за третий номер.
0: Тоже за третий, да? Хорошо.
2: Угу.
0: Ставим Эдмунд. Птицу. Спасибо.

0: Кто купит леденцов пачку, тот получит новую водокачку.
1: Вечерний променад
2: на ретро-ФМ Латвия.

Ну, это вот нам уже Андрей вне конкурса прислал, да, про, ну, практически один в один из «Бриллиантовой руки». Спасибо, да-да-да, вот жду еще «Барбару Стрейзанд», я, пожалуй, на это отпущу, и, конечно же, чуть-чуть рекламы, а затем подведем итог. Давайте, 244-244-14. А, о, сорвалось.

0: А, слушаю вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Эдмунд. Я за третий вариант.
0: Вы за третий. Зовут вас как?
1: Виктор, а можно у вас попросить песню? Я дозвониться все не могу. Знаменитого латвийского гитариста Вячеслава Митрохина «Не опускай паруса».
0: Хорошо, я подумаю, что можно сделать в этом плане. Спасибо за ваш голос. Спасибо.

0: Черни прав. На ретро FM Латвия.
1: Ну, не могу удержаться, все-таки свои 5 копеек я в это дело вставлю и прокомментирую одно из посланий одного автора, который не попал в финальную пульку и с криком «Так и надо было говорить, что написать надо было пошлый призыв». Я, в честности, скажу, мадам, я полностью с вами не согласен, и вспоминая старый добрый девиз французских дам с низкой социальной ответственностью, я могу сказать, не надо путать темперамент с суетливостью, да, и юмор от пошлости, его все-таки, ну, чуть-чуть надо отделять, и тут в плане того, что полностью с вами не согласен. Ну да ладно, у каждого человека есть свое собственное мнение, и, как говорил Вольтер, я готов даже голову положить за то, чтобы вы смогли высказать свое собственное мнение личное. Ну, это я перефразировал немножко. Хочется тоже быть великим. Хотя бы 3 секунды. Поехали по подведению итогов. Итак, 5 билетов кому-то сейчас достанутся на посещение парка аттракционов в Елгаве. Голландия прислала нам свои аттракционы, и сейчас они в Елгаве, и кто-то туда поедет со всем своим, я могу сказать, детским колхозом, а может быть, с друзьями, не знаю, но 5 билетов это немало. Итак, бронзовая медаль у Барбары. Соси спокойно, это всего лишь кашель. 14 голосов. Серебро. Серебро у варианта, который получил 19 голосов. Заткнись со вкусом. Кашляй тише, соси потихоньку. Это диско 80. Ну и золото. Золото отхватил Александр сегодня. Аж 28 голосов, включая те, которые были еще и в эфире. Вот за него и проголосовали. Хватит рычать, как старый мопед. Съешь меня, я горломед. Ну, Александр, что я могу сказать? Кроме того, что вы отправитесь в Елгаву, уж и не знаю, на мопеде ли, на машине ли, на электричке или на автобусе, но вам туда ехать придется. Поздравляю! Всем огромное спасибо! Завтра будет новый день и новая пища для мозга и для вашего креатива.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
11: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
12: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
13: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi arēnas fanu zonā. Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi arēnas!
14: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
15: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
16: Večernī promenāt.
17: Večernī promenāt.
16: Večernī promenāt.
18: Знаете, далее в компьютере у меня стоит Трофимов Сергей и композиция «Город в пробках». Ну, что такое сидеть в пробке? Я думаю, водители меня абсолютно понимают, да и я их понимаю. Да и вообще, вот нахождение в пробке – это своего рода стресс, да, однозначно стресс. Ну, а как бороться со стрессом? Знаете, есть даже специальные советы от психологов в таких случаях, да. Ну и вот, в частности, совет психолога для снятия стресса, напряжения, агрессии опять-таки. Пункт первый. Представьте, что вы у реки. Пункт второй. Здесь холодный горный воздух, вы слышите пение птиц. Пункт третий. Никто, кроме вас, не знает об этом тайном месте. Пункт четыре. Вода прозрачнее слезы. И пункт номер пять. Вы можете легко разглядеть лицо человека, которого вы держите под водой.

0: только ради комфорта, но и из-за расходов. Старые системы часто работают нестабильно, требуют регулярного обслуживания и потребляют больше энергии. Современное решение – это тепловой насос. Он использует энергию окружающей среды, обеспечивает стабильную температуру, греет зимой и охлаждает летом, а также сокращает расходы. В Латвии также доступны программы поддержки из фондов Европы, предназначенные именно для модернизации систем отопления. Планируя замену системы, оцените как доступные на рынке технологии, так и возможности поддержки, которые могут покрыть значительную часть затрат на модернизацию. Минута технологий для дома вместе с Siltumsuknis LV.
1: Midea – новое поколение тепловых насосов. Максимальная эффективность, премиальный дизайн, технологии будущего. Выбирайте Midea Nature и M-Thermal. Откройте комфорт нового уровня. Midea – будущее за вами.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ с Эдмундом Кашевским.
3: Который буквально через 3 минутки преобразится. Опять-таки, опять одену костюм, опять одену галстук, папочку в руку возьму и приготовлю вам погоду на завтра. Ну а пока, это мои любимцы, имел честь быть даже знакомы с ним. Да, Курт Халленштейн и Супермакс Tonight.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы – самый большой.

0: Большой парк аттракционов в Балтии.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. Līdz 26. Maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Top, top, top!
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Svieži automobili! Novi automobili! Zabirajte sразу!
6: Da, automobilni rynek v последнее время stal spokojnie. A Kia Sportage? Ih raskupajot, kak горячие pirožki. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид, а комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене.
7: Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
12: Погода на четверг, 14 мая. Латвия. Облачно, с прояснениями, во многих районах небольшой дождь. Южный, юго-западный ветер от 4 до 5 метров в секунду. Лиепая Вайнспилс, температура воздуха днем плюс 11, плюс 14. Вечером ожидается дождь. Даугавпилс, Резекне и Краслава плюс 16. Рига. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Днем от плюс 9 до плюс 17 градусов. У моря чуть прохладнее.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
12: Приветствую еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
1: Итак, дамы и господа, далее у нас, ух, каковое произведение, трагедия, просто tragedy от Bee Gees. Знаете почему? А потому что дальше мы с вами будем говорить про Евровидение. Вот где действительно трагедией попахивает, пока что, во всяком случае.

Итак, дамы и господа, как я уже вчера говорил, до нашего Евровидения, когда будет выступать Атвара, буквально осталось пара дней. Она в четверг выйдет на сцену. А вчера, на самом деле, Евровидение стартовало как, ну, как конкурс, да, и первые исполнители вышли на сцену в Вене. Знаете, прежде чем мы с вами чуть-чуть поговорим на эту тему, я вам расскажу об одном интересном замечание, которое Юрис Миллерс, известный продюсер музыкальной нашей страны, взял и разместил на своей странице в Фейсбуке. Он написал, что «Eurovisie Spirma is Pusfinals, Šogadirka Saimas Vēlēšanas». «Я извелас мазакайс ляунумс». Ну, первый день Евровидения в этом году у нас как выборы в Сайм. Надо выбирать меньшее зло. Ну, так Юрис, как говорится, правду матку в глаза лепит. И тут я его поддерживаю, потому что, ну, глядя на то, что было на сцене вчера в Вене, ну, у меня лично возникла масса вопросов. 15 стран принимали участие вчера в 12 мая в Вене в первом полуфинале, и 10 только прошли квалификацию. Ну, вот смотрите, кто прошел по итогам жюри. Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Какой можно сделать вывод? Вывод можно сделать один совершенно четкий. Это то, что бывшая Югославия рулит. Там, я вам скажу, друг за друга, страна за страну голосуют, что называется, все. И поэтому там и хорваты, и сербы получаются у нас пока что. Ну, посмотрим, что будет дальше. Уже в финале сказать, что это какие-то исключительно имеющие, представляющие мое личное мнение, нет. Абсолютно. И в этой связи у меня возникает вопрос. Если уж тут такие, ну, гранды, можно сказать, как хорваты и сербы прошли, то почему же все-таки Эстония? Почему же все-таки Эстонию не пропустили, а? Совершенно потрясающий дамский коллектив. Обалденное исполнение, хорошо смотрится на сцене. И опять-таки группа с, ну, можно сказать, с историей, да. Потому что они еще в 2002 году, во-первых, были организованы, во-вторых, они выходили на сцену в Евровидении и поднимали толпу, что называется, уже много лет назад. Но Тем не менее, смотрите, их, можно сказать, забанили. Вот это модное слово. Забанили. Не пропустили в эфир финальный, а забанили. Да, ну, лично мне кажется, что эта песня абсолютно была достойна, как и исполнители, поучаствовать в финальной пульке и поучаствовать за, что называется, за призовые места. Что касательно еще остальных исполнителей, литовцы, молодцы, этот Фантомас, как я его назвал, ай да молодец, да. Израиль, красивая песня, Молдова, так, бельгийцы, красиво. Но, с другой стороны, португальцы, которые не прошли в финал, на мой взгляд, музыкальнее и, ну, и как-то повкуснее. Вот я не знаю, вот на мой взгляд, повкуснее было. Ну да ладно, посмотрим, что будет в четверг. Ух ты! А вот в четверг у нас и наша Атвара выходит во втором полуфинале. И соперниками будут и Дания, Австрия, Украина, Румыния, Мальта, Кипр, Болгария, Албания, Чехия, Норвегия, Швейцария, Армения, Люксембург и Азербайджан. Ну, если отказаться от политического голосования,

0: то мне кажется, что тут букмекеры, которые вовсю уже орудуют, они составили следующий прогноз. Латвия в своем полуфинале займет 11 место и из 15 и в финал не выйдет, так считают букмекеры. А, впрочем, все еще может измениться, как это произошло и в прошлом году, когда Tautas Meitas все же вышли в финал конкурса. Получилось, молодцы девчонки. Ну вот как выглядит первая десятка второго полуфинала по букмекерски, я вам только первую тройку обозначиваю, а вы сами уж думаете, есть политика в этом или нету. Дания, Австралия и Украина. Да, ну, как говорится, поживем, увидим. Четверг — это завтра, а включаем телевидение и смотрим ЛТВ-1. Кстати говоря, по части вот комментариев у меня тут возникли вопросы. Ну да ладно, молодо, зелено, что называется.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
2: В студии Эдмунд Кашевский.

0: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива.
6: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāk.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс вейцаем.
8: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena LV.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotrs litrs mangaļa Vita Fruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
11: Вечерний променад на Retro FM с Эдмундом Кашевским.

13 мая 1950 года в штате Мичиган родился Стивленд Хардвей Моррис по паспорту, а на сцене Стиви Вандер. Американский слепой соул-певец, композитор, пианист, ударник, кстати, гармонист, музыкальный продюсер и общественный деятель оказал огромное влияние на развитие музыки 20 века как таковой. Кстати, Стиви Вандер 26-кратный лауреат премии Грэмми. 26-кратный. Один из основоположников классического соула и R&B. Вандер – автор более 30 хитов, вошедших в первую десятку чартов. Он написал более 2000 песен и выпустил более 30 альбомов. Имя Стиви Вандера увековечено в зале славы рок-н-ролла и зале славы композиторов. Стиви – один из самых известных вокалистов в мире. Его постоянно включают в списки лучших вокалистов всех времен. Прижизненно уже он был признан гением, причем в возрасте 12 лет. Стиви Вандер – это музыкант-мультиинструменталист. Он обладает и вокальным диапазоном в 4 октавы. 4, дамы и господа. И невероятно сложной вокальной техникой. Он виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов. Ударной установкой, а также кларнетом и губной гармошкой. Ну, посчастливилось мне хоть раз в жизни быть и вживую видеть его 40-минутный концерт. Было дело в Юрмале. Да, чек-саунд на фестивале превратился в 45-минутный концерт. Обалдеть, что этот человек творил на сцене. А, кстати, еще справка из истории. В 2010 году 60-летний Стиви Вандер был хедлайнером и главной звездой на фестивале Glastonbury, что в Англии популярнейший фестиваль. Он открывал полуторачасовой концерт из 20 песен. Открыл фестиваль и отыграл концерт из 20 песен. И его слушало в то время 140 тысяч человек, собравшиеся на стадионе. Вот это аудитория. Вот это... Да. Но это и человек, это не просто музыка, это человечище, это глыба. И, как говорится, дай бог ему здоровья и дай бог, чтобы он еще радовал нас своими хитами долгие годы. Ну, а я, пожалуй, как иллюстрации и с пожеланиями наилучшего всего-всего-всего-всего этому мастеру поставлю оскароносную песню из кинофильма «Lady in Red».

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине «Винил X» на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. «Винил X LV» или на Круспилс 93 в Риге.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
9: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
10: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
11: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
12: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
13: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
12: Ko? Tiešām?
14: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
15: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
16: На Ретро-ФМ.
17: Ну, а сейчас без хихихаха. Сегодня 9 дней у Андрея Валеницкого. Были мы на кладбище с ребятами, поехали. Дождик, кажется, природу плачет. Вы знаете, при всем моем цинизме и жизненном опыте у меня это в голове не укладывается. Абсолютно не укладывается. Да. Но, как говорится, жизнь и жизнь, она продолжается. Андрон, полет нормальный.

не спали, мы курили тихо на веранде и зачем-то долго и подробно вспоминали наш последний сплав по Марсианде. Теплые ночевки у порогов, небо планетарное движение.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Вот как-то так навеяло, что захотелось закончить сегодня все это дело по-итальянски. Остается лишь пожелать вам хорошего вечера, хороших эмоций положительных. Возвращаясь к той критике, которая практически звучит повседневно и у вас, и у меня, и у всех. Все встречаются с этим хейтом, с этой критикой, с какими-то негативными высказываниями в свой адрес. Я хочу под финал привести слова Игоря Губермана. «Я не боюсь дурного слуха. Не страшно мне плохое мнение, поскольку слушаю вполуха, и мне противно вдвое менее». Хорошего вам вечера и до завтра. Не берите ничего в голову, кроме таблеток и вкусных конфет. А остальное все ерунда. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай, до завтра. Услышимся на Retro FM Latvia.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ришинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
7: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Зарядись энергией Свиада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:45.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīra skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 18:00. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиши Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.